0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски» – Германия в деталях.
1: Июль на дворе. Почти по всей Германии начались летние каникулы. И теперь для того, чтобы уехать подальше из Германии на лето, за руль сядет даже самый ленивый. А наши сегодняшние темы – это южное направление, в частности, Испания, и северо-восточное – это Балтика. Два самых любимых направления для наших соотечественников. Кроме того, мы расскажем, почему вновь подорожало топливо, хотя говорить об этом и не хочется. А также расскажем о том, как в Ганновер слетелись жуки Фольксвагена. Лёнь, мы сейчас шли в студию с тобой, и ты начал рассказывать историю о том, как над Ригой, чуть ли не на бреющем полете, летают самолеты-истребители. Несколько недель назад у нас была выставка ИЛО, самолеты были там. Причем тут самолеты в Риге-то?
2: А все совершенно понятно, ведь на выставке самолеты показывают свои технические возможности, как они могут взлетать, маневрировать, боевая техника. Это вообще очень красивое зрелище, надо сказать, когда встречаешься с ней вот в таких мирных условиях. А на восточном флаге НАТО там, опять-таки, идет демонстрация возможностей ресурсов североатлантического блока. Ну вот, собственно, поэтому они там и летают. Это совершенно нормально, демонстрирует, опять-таки, на что они способны.
1: Лёнь, но это же одно из самых излюбленных направлений, куда люди из Берлина, из других городов Германии едут на лето. Ехать или не ехать туда?
2: Ну, ехать, конечно же. И хотя вот когда я туда собирался, а поехал я совершенно определенной целью, сейчас расскажу, собственно, почему и как я там оказался, многие меня спрашивали, что вот надо же ехать через этот знаменитый Сувалкский коридор. Не боишься ты ехать туда? А бояться там совершенно нечего. Поддаваться вот таким настроениям, я думаю, совершенно не нужно. Действительно, много туристов со всей Европы едут в страны Балтики, потому что, а куда еще ехать? Ведь Балтика, она, в принципе, не такая большая. Да, можно ограничиться той частью побережья, которая находится в Германии, можно доехать до Польши. Но еще интереснее, конечно же, проехать на совсем другую сторону и проехать через Литву, Латвию и Эстонию даже, например. Другая природа, другие языки, кстати говоря, но другие культуры, все это интересно. Многим это нравится, это вполне понятно.
1: Лёнь, Балтика хотя бы ближнее направление, потому что ты посмотри, я проезжала сегодня мимо заправки и выяснила для себя, что цены опять начали карабкаться вверх. А вот через несколько дней, когда в Берлине уже действительно совершенно официально начнутся каникулы, цены подскочат еще раз. Я так поняла, что помощь государства на июль уже не распространяется.
2: Да, совершенно верно. И вот этот скачок цен, который мы все заметили 1 июля, то есть с начала нового месяца, он как раз за этим был обусловлен. Да? Срок действия вот этих налоговых льгот истек, и теперь действуют те же самые рыночные цены, которые действовали и до этого периода. Интересно, что многие страны это регулируют по-разному, потому что в Германии это сделано вот таким вот образом, а в Польше сейчас цены остались низкими, и там литр топлива стоит около 1,5 евро. Я думаю, что жители Германии могут только позавидовать. Или доехать до Польши и заправиться там, например.
1: А там уже и грибы пойдут, и поездка в Польшу станет еще более приятной.
2: Еще один повод, да, чтобы съездить туда. Вообще говоря, для дальних поездок поводы у людей совершенно разные. Потому что, вот, например, я отправился в Ригу не просто так, а по той причине, что там проходил, это было неделю назад, всеевропейский, общеевропейский, если так можно сказать, слет запорожцев, то есть автомобили марки «Запорожец». Это вообще удивительное зрелище. И вообще говоря, июль на такие события, на такие фестивали, праздники, слеты всевозможные, это, наверное, самый интересный месяц в году, потому что одновременно с вот этим вот слетом в Риге, куда, напомню, собирались запорожцы, проходил точно такой же слет автомобилей Volkswagen Жук,
1: которых
2: многие, наверное, знают.
1: Смеялись сегодня в редакции, что жуки Volkswagen слетелись в Ганновер, а запорожцы сползлись в Ригу. Это как-то специально одновременно?
2: Скорее, случайное совпадение. Не, вообще говоря, все просто. Это как раз тот период, вот действительно, конец июня, начало июля, это самое благодатное время для того, чтобы проводить подобные встречи. Хорошая погода, в первую очередь. Возможность

0: проехать, не попасть под какие-то сильные дожди. И понятно, что все организаторы этим пользуются. Именно поэтому вот конец июня, весь июль и даже до начала августа подобные фестивали проходят по всей Европе, по всей Германии. Поэтому следите за расписанием. Всегда происходит что-то много интересного, даже, возможно, в вашем городе или его окрестностях. И вот что интересно, я разговаривал с жителями Германии, которая села вот в эти свои автомобили «Запорожец» без кондиционера, без многих современных устройств, которые делают поездку, естественно, проще, комфортабельнее, удобнее, отправились на этих автомобильчиках через практически половину Европы, доехали до Риги. И я спрашиваю многих, ну а вот как вообще говоря, такая поездка проходит? Это же, ну, действительно тяжело, потому что все мы привыкли к более комфортабельной технике, все как один отвечают. Дело привычки. И даже кондиционер, без которого сейчас, ну, в жаркую погоду, наверное, никто даже из дома просто не выйдет, никуда будет дожидаться, пока станет прохладнее, пока наступит ночь и так далее. Даже это, в общем-то, многим не мешает. Открыл окно и езжай себе в свое удовольствие. Поэтому речь о том, что вот эта мысль, что вот нынешние водители как-то слишком сильно привыкли к этому комфорту, что ли, я думаю, что это все-таки скорее такой стереотип, с которым можно успешно бороться. Вот люди сели на эти свои запорожцы, или жуки, кстати говоря, точно так же, там никакого кондиционера нет. Да, там жарко, ну хорошо, но это же все равно как бы человеческий организм все это достаточно легко переносит.
1: Лёнь, ну это очень хорошо, окошко открыть, конечно, на северо-восточном направлении. Ты сам собираешься ехать сейчас в Испанию, у тебя там дела, и вот вопрос, поедешь ли ты с открытым окошком или воспользуешься все-таки кондиционером? Да и в целом поездка в южном направлении в июле, это дело серьезное. Наверняка как-то нужно готовиться к этому.
0: Я, конечно, поеду с включенным кондиционером. Такие эксперименты все-таки не совсем, наверное, целесообразно проводить, тем более на достаточно большой дистанции. Привычка к комфорту все-таки берет свое, поэтому кондиционер, да, обязательно, никаких открытых окон. А с другой стороны, вот о чем сейчас, наверное, надо напомнить, если кто-то отправляется тоже в достаточно дальнюю поездку, в жаркую погоду, да в принципе, на самом деле, в любую погоду, дальняя поездка все-таки требует какого-то, ну, хотя бы относительно серьезного планирования. То есть просто сесть в автомобиль, стартовать по принципу, там, куда-нибудь доеду, там, переночую. В Южной Европе, в отличие, кстати говоря, от Восточной, от Северной, это, к сожалению, сейчас не получается, потому что, ну, могу, собственно, поделиться даже просто своим же опытом. Площадки на автобане, если мы говорим о юге Франции, о Испании, о испанском побережье, южном побережье Испании, в первую очередь, эти площадки стали достаточно опасными. И это значит, что если где-то в Польше можно спокойно совершенно остановиться на автобане, поспать пару часов, ну, буквально не выходя из автомобиля, просто буквально сидя за рулем, поспать немножко и ехать дальше. Многие так делают, кстати говоря, я тоже так делаю. Может быть, это не самое полезное для здоровья, но, тем не менее, это вполне работоспособная такая схема. Так вот, в Испании и во Франции этого лучше не делают. То есть там все-таки лучше заранее планировать какой-то ночлег, полноценный ночлег в гостинице, в мотеле, где-то еще, не оставаться на автобане. И вот это, собственно, рекомендация не только моя, разумеется, и многих специалистов. Это рекомендация, в первую очередь, местной полиции. Когда вы пересекаете границу между Францией и Испанией, едете в сторону Испании, там прямо на автобане вы увидите большое светящееся табло, где написано: «Ни в коем случае не останавливайтесь, когда неизвестные пытаются остановить ваш автомобиль, что-то вам объяснить, что-то показывает жестами. Не берите ни в коем случае попутчиков, это тоже опасно. И самое главное, не останавливайтесь вот в таких неизвестных вам местах, потому что это может быть реально опасно. Там действительно орудуют всевозможные злоумышленники, и с ними лучше не пересекаться».
1: Лёнь, я вижу, время немножечко поджимает уже нас, а на такой тревожной ноте заканчивать разговор я не хотела бы, честно говоря. Вот
0: согласен.
1: Что тебя совершенно точно порадует в предстоящей поездке?
0: В принципе, сама возможность ехать на такое расстояние, не останавливаясь на каких-то границах, пограничных переездах, это все-таки невероятно важное достижение. Вот эта единая Европа, по которой мы уже столько времени можем беспрепятственно перемещаться, не останавливаясь для какого-то контроля. Хотя какой-то контроль появляется, на самом деле, на границах. Выборочный контроль — это, к сожалению, неизбежно. Видимо, для того, чтобы сделать нашу жизнь в Европе безопасной, это необходимо. Но еще раз подчеркиваю, что вот такое безвизовое пространство, по которому можно беспрепятственно перемещаться практически в любом направлении на вот такие большие расстояния, там, в несколько тысяч километров, это очень большое завоевание. Этим надо пользоваться. Это удобно, это интересно. потому что вы соприкасаетесь с новыми культурами, с другими языками, другой кухней, в конце концов, потому что всегда даже вдоль автобана можно найти что-то вкусное, чего нет у вас дома. Это тоже, кстати говоря, немаловажный фактор. И вот такие вот контакты, они, ну, собственно, и создают вот то, что мы называем «Единой Европой».
2: «Космо» по-русски. «Германия в деталях». Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу vdr-космо-подкаст.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.